женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Учим казахский язык легко.
1: Мінез, характер, адал, честный, жауапты, ответственный, ашушан, злой, адал адам, честный человек, адал, честный, адам, человек, адал адам. Жауапты қызметкер, ответственный работник. Жауапты ответственный, қызметкер работник. Жауапты қызметкер, ашулы көзқарас, злой взгляд. Ашулы, злой, көзқарас, взгляд. Ашулы көзқарас.
0: Учим казахский язык легко.

трижды разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе везло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: впрочем.
1: Если вы напьетесь до чертиков и начнете дебоширить, японской полиции придется закатать вас в матрац, как шаурму.
0: Между прочим.
2: Окей,
3: радио Сэ. Сенным жеребным жилибенде. Радио Окей на частоте твоего сердца.

0: впрочем.
1: Люди освобождаются от 600 тысяч клеток кожи каждый час. Это составляет около 600 грамм в год. К 70 годам средний человек потеряет 47 килограммов кожи.
0: Между прочим...

0: научим.
1: В Исландии есть специалист по эльфам, который осматривает площадки перед строительством, чтобы убедиться, что там нет маленьких человечков.
0: Между прочим,

Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.

0: прочим.
1: Если сложить все мигания человеческих глаз в одно, то взгляд бы видел сплошную черноту в течение одного года.

разрыта сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурман, не зашел далеко, я забыл

0: Жизнь — это лишь дикий нрав.
1: Окей, окей, окей.
2: Радио «Окей» на частоте

0: между прочим.
1: Одна из наиболее трудноизлечимых фобий – фобофобия или боязнь страха.
0: Между прочим.

0: Айтпақшы.
1: Кэмеронның «Титаник» фильмінде ең көп айтылатын сөз «Роза».
0: Айтпақшы.
2: Поставь дела на паузу. Радио «Окей».

0: Учим казахский язык легко.
1: Кустар, птицы. Кустар кайта уралды. Птицы возвращаются обратно. Кустар, птицы. Кайта уралды. Возвращаются обратно. Кустар, кайта уралды. Кустар, птицы. Кайта уралды. Возвращаются обратно. Кустар, кайта уралды.
0: Учим казахский язык легко.

0: впрочем.
1: Шум, который мы слышим, поднося морскую раковину к уху, вовсе не океан. Мы всего лишь слышим, как кровь в нашем ухе циркулирует по венам.
0: Между прочим.

0: впрочем.
1: Большинство людей моргает примерно 25 раз в минуту.
0: Между прочим.

куда взлетает сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко и забыл

0: впрочем.
1: В 1920-х годах женщины в нескольких городах Соединенных Штатов Америки организовали антифлирт-клубы, чтобы защищать молодых девушек, получавших нежелательное внимание со стороны мужчин.
0: Между прочим...

0: Радио ОКЕЙ. Место не для грусти.
1: 106 FM.
0: Радио ОКЕЙ.
2: Hey, yo, yo, yo, ladies and gentlemen.

На волне твоего города. Радио. Okay.

0: Топовые ремиксы на топремикс.ру.
1: Окей, окей. Поставь дела на паузу. Радио ОК.

0: города. Радио.
1: Волна твоей жизни, ФМ.
0: Радио.

0: gusta la chocolate, mami.
1: Радио ОК. Места нет для грусти.